0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Земли Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама. Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
1: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатила каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Певица Британи Ховард и группа «Алабама Шейкс» с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Держись, человечество, не кисни.
1: На Рок-Арсенале.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, я звоню небо. С юга ветер приполз, неспособный на бег.

0: Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако обещал, что ситуация вскоре разрешится. Депутаты помогли обустроить бомбоубежище в Екатеринбурге. Временное укрытие сделали в подвале дома на улице Стачек, 55, по просьбе жильцов. Его можно использовать во время режимов ракетной и беспилотной опасности. Участие в обустройстве бомбоубежища принял депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты регионального заксобрания Вячеслав Бразовский и Владимир Смирнов. В помещении обновили стены, потолки и пол, сделали санузлы и два отдельных входа. Также были закуплены огнетушители, спальные мешки, антисептики, более 20 удобных скамеек. Их помогли разгрузить и установить волонтеры Алексея Вихарева. Сейчас в Думе при поддержке депутатов проходит обустройство еще одного помещения под бомбоубежище. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – это кефир, луковая шелуха, овсяные и гречневые каши, рассказала врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню продуктов, которые тяжело перевариваются, таких как красное мясо. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и не острой. Также следует убрать все жареное, оно усугубляет воспаление. Также надо сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: You don't know how lucky you are, back in the USSR.
8: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk», главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
9: СССР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
5: Rock and Talk.
10: На рок-арсенале.
11: Рок-арсенал.
12: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и с песней!

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Анатольевич Кузнецов.
2: Все прошедшие годы мы, «Справедливая Россия» в Свердловской области, потратили свои усилия на то, чтобы создать в нашей области систему защиты прав граждан, чтобы это была все-таки какая-то структура, чтобы человек, который столкнулся с несправедливостью, с невозможностью защитить свои права, чтобы он не оставался один на один со своей бедой. Чтобы было место, куда он мог прийти. Много таких ситуаций, когда к нам приходят и говорят, мы уже везде были. И если вы нам не поможете, да, то справедливости вообще нет. Мы создали 18 приемных на территории нашей области, куда люди могут прийти абсолютно с любой проблемой. И мы честно им говорим, что мы каждую проблему вашу не решим. У нас нет волшебной палочки в руках. Но мы вас выслушаем. И если есть хоть какая-то возможность, если есть хоть какие-то положительные примеры решения этой проблемы в целом по стране, в 83 регионах развернута эта сеть центров защиты прав граждан. И мы занимались в основном массовыми проблемами. Конечно, это обман платежек коммунальных, начисления незаконные, поборы незаконные. Когда льготы человеку должны предоставить, но ему не предоставляют. Вот это все мы разгребаем за 11 лет. Более 80 миллиардов рублей вернули людям. И когда мы сегодня разговариваем с нашими земляками, нам не стыдно смотреть людям в глаза, когда они нас спрашивают, а что вы делали? Да, вот вы там получили депутатские полномочия. Когда человек сталкивается с какой-то бедой, ему некуда сегодня идти по целому ряду проблем. Он только в «Справедливую Россию» может прийти. Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Вот там его выслушают, сделают все возможное. Это постоянно действующий социальный проект. Это постоянно действующая социальная программа нашей партии. Не предвыборная какая-то, не обещание, там, как говорят, вы нас выберете, а мы вам там потом сделаем. Это вот предвыборные такие программы бывают. Она не зависит никак от выборов, но она будет лучше работать, если будет больше депутатов, которых мы вовлечем в эту работу. Чем больше депутатских полномочий, тем эффективнее будут работать центры защиты прав граждан. И вот это самое главное. Это честно, и это справедливо, и это эффективно. Поэтому мы сегодня действительно на выборы ведем целый отряд людей, которые проработали в центрах защиты прав граждан, которые являются руководителями, которые напитались этой болью от граждан. И самое главное, которые научились решать проблемы, знают все тонкости нашего законодательства. И самое главное, все вот эти узкие, несправедливые места, которые необходимо исправлять. Вот с чем идет «Справедливая Россия».
3: 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
4: Баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
6: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбург-Энерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк

0: парк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
1: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, национале, национале.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Итак, сегодня 17 сентября. В Екатеринбурге переменная облачность. Утром и днем дождь, а температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
6: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал!
6: На рок-арсенале.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joy Pub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joy Pub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Держись, человечество, не кисни.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбургэнерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале в полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: персонал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Полпред президента на Урале Артем Жога призвал ответственное ведомство обеспечить безопасность на предстоящих выборах жителей округа, найти время и участвовать в голосовании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания по подготовке к выборам зампредом ЦИКа России Николаем Булаевым и главами регионов УРФО. Напомню, единый день голосования стартует завтра, продлится 3 дня. Все участки обеспечены видеонаблюдением, их проверки завершены, скоро начнется доставка бюллетеней, написал Артем Жога в соцсетях. Пишет агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Омега» в Орджоникидзевском районе. Очевидцы рассказали, что из здания вывели сотрудников и посетителей. К зданию подъехали несколько пожарных машин. В пресс-службе МЧС области пояснили, что произошло короткое замыкание в лифтовой. Пострадавших нет, пишет «Новый день». Фото и видео с Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрали 1,5 миллиарда просмотров. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам фестиваля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Одним из главных итогов фестиваля он назвал развенчание ряда мифов о России. Первый – возможности изолировать нашу страну от остального мира. В ООН 193 государства. В Екатеринбурге были делегации из 191 страны мира, отметил Кириенко. Второй развенчанный миф – представление о России как о враждебной и отстающей стране. Участники фестиваля были приятно удивлены и восхищены Россией, отметил Кириенко, пишет «Новый день». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщает сегодня пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла, пишет «Вечерний». Москва. Режиссер Никита Михалков работает над новым фильмом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. По его данным, во время сбора труппы театра «Мастерская-12» Михалков заявил, что вероятное название предстоящей картины «Русский овощ». Пока о новом проекте режиссера ничего не известно. Последний полнометражный фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году по мотивам 2 произведений Ивана Бунина «Солнечный удар» и «Окаянные дни». Фильм выдвигался от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но номинирован не был, напоминает газета «Ру». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте, обновленная линейка.

самая продолжительность концертной площадки. Kiss. Пол Стэнли и друзья. Ну и планы на предстоящее время суток для настоящих рокеров. Rock and Roll All Night. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, а сегодня четверг, 17 сентября. Личных побед, классного настроения. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 75-м году, альбом Pink Floyd Wish You Were Here становится золотым, уже третьим на тот момент в истории группы. А еще в 78-м году рок-группа Ten CC под номером 1 в британском чарте с песней, которую мы очень любим вращать на рок-арсенале, Dreadlock Holiday. Что касается именинников, сегодня свой день рождения мог бы отметить Кейт Флинт, вокалист, танцор и фронтмен группы Prodigy. День рождения мог бы тоже отметить Джим Ходдер, барабанщик джаз-роковой группы «Стиль Дэн». Ну, а еще 41-й Дерей сегодня встречает Джонатан Уокер, в прошлом бас-гитарист группы Panic at the Disco. Привет именинникам. Ну, а я предлагаю эту безбашенную, знаменитую песню группы Panic at the Disco для тех, кому есть кому сказать «Аллилуйя».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

оглушительных и бомбических нотах кто-то кому-то сказал: я тебе уже третий раз говорю, послушай их новый альбом «Сплат» 2026 года. Deep Purple и композиция «Third Call», которая вошла в эту пластинку, уверенно заценили. Ну, а что касается вашего мнения, мы, как всегда, спрашиваем вас каждую неделю по поводу песен, которые могут вращаться активно в нашей радиоротации. На этой неделе у нас 10 композиций в стиле рокобилли. Все ли будут звучать? Вот вопрос, который еще открыт. Завтра голосовать будет невозможно. Спасибо тем, кто уже расставил свои приоритеты. Ну, а будет ли наш радиоэфир веселее благодаря вашему выбору, узнаем в пятницу. Скорпионс, Дэвид Боуи. Впереди про то, что общение в нашей жизни – это наверняка стимул к счастью, пониманию и любви. In Excess. Communication.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Полчаса без рекламы.

конечно, если завелся, значит, готов к любви. Vehicle, автомобиль любви, Джолин Тернер. Эта песня вошла в его альбом 97-го года, где он исполнил чужие песни, ну и отзвучавшая тоже является кавер-версией. Мартовские Иды, кому известен этот коллектив, спели тоже неплохо, потому что сами написали. Ленни Кравиц, King Crimson, Зизи Топ, а в рубрике «Сделано на Урале» группа «Кабинет». Вот такие планы здесь. Виолетта, личных успехов в сегодняшний четверг. Борзо. Прорвемся? Break and through.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, была попытка дискредитировать систему ГАЗ-выборы и систему дистанционного электронного голосования ДЭК. Памфилова подчеркивает, что такое случилось впервые. И добавляет, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Выборы депутатов пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Можно голосовать на участке и дистанционно, пишет РИА Новости. В Бурятии продолжается нашествие медведей в населенные пункты. За сутки поступило 29 обращений о выходах зверей к людям. Бригады госохотинспекторов отстрелили 12 особей, сообщили в Бурприроднадзоре. Из-за медведей до 15 октября закрыты все экологические тропы и туристические маршруты в Тункинском национальном парке. Сообщается также, что число выходов медведей к поселкам Забайкалье выросло почти в 7 раз к показателям прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений. Медведи выходили к людям и в ряде других регионов. Основными причинами специалисты называют нехватку еды в лесу и высокую численность животных. Жители Свердловского поселка Монетный оставили без автобусов до Екатеринбурга. Пассажиры жалуются на плохую работу важного автобусного маршрута номер 117. С лета после смены перевозчика автобусное сообщение с Екатеринбургом и Березовским почти парализовано.

0: В ней участвовали около сотни представителей разных социальных групп и национальностей, рассказали в Минздраве области. Акция позволила увеличить запас регионального банка компонентов крови на десятки литров, пишет «Комсомольская правда». Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
1: Информация на правах рекламы.
2: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
1: Завтра, в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге ясную погоду без осадков и плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

американский тандем Боно, вокалист U2, Гевин Фрайди и Маркус Сизер. И композиция Children of the Revolution. Кто не знает, это знаменитое сочинение группы T-Rex. Кстати, по поводу кавер-версии, вот в последнюю пятницу сентября, как быстро бежит время, это будет уже 25 число, у нас в программе «Полезные ископаемые» будут кавер-версии. Ну, а завтрашний выпуск, тема свободная, много чего интересного. У нас будут и отечественные группы, и премьеры песни «Здесь Виолетта». В общем, все, что мы подобрали вместе с археологами. Люблю вас, дорогие самые продвинутые, неутомимые слушатели рок-арсенала. Будет все, как в первый раз, звучать в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Ждем всех желающих послушать рок-арсенал. А у нас лучшие впереди. Creedence Clearwater Revival. Будут Beautiful South. А уже сейчас любимчики мои всегда. Ярчайшие представители манчестерской волны Stone Roses, не больше, не меньше, философия безоговорочной любви в композиции Love Spreads.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-019.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Баб-ба-ба-дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Специально для женщин, которые место под солнцем занимают, так сказать, затемно. Не женись на ней, на мне женись. Don't marry her, beautiful South. Известнейшие стиляги, известные своими провокационными текстами и красивыми мелодиями. У нас впереди новая песня, будет что заценить. Мне, кстати, очень понравились эти ребята. Будут Мьюз, Оззи Осборн, ну а уже сейчас вновь про любовь. Ван Хален, Can't Stop Loving You.

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: Несправедливая тарифная политика, когда каждый год, а где-то и два раза в год, а где-то и три раза в год повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе тарифы на содержание жилья. Каждый год нам говорят, надо повысить, потому что надо ремонтировать сети. Но проходит год, другой, сети не ремонтируют, а люди платят все больше, больше и больше. И самое главное, никто не отвечает, а куда потратили то, что было до этого? Выходят концессионные соглашения, частно-государственное партнерство, приходит какая-то фирма, иногда даже очень богатая, иногда очень известная, и говорит, да, мы беремся, но для того, чтобы нам починить сети, развивать, обновлять инфраструктуру коммунальную, нам нужно, чтобы нам, значит, вот эту надбавку инвестиционную в тариф включить, чтобы мы могли возвращать свои затраты. А в итоге это превращается в то, что люди платят и ничего не меняется. Вот в Свердловской области депутаты, 50 человек, проголосовали и установили график ремонта для нескольких десятков тысяч домов в Свердловской области. Без какого-либо аудита подробного, без расчетов, без составления смет. Установили плату, которая повышается, кстати говоря, каждый год. И каждый год вот этот фонд капитального ремонта заявляет о том, что денег не хватает. Первое. Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве. Поэтому мы выступаем за то, чтобы грядущее повышение, которое уже запланировали в этом году, вы только вдумайтесь, в этом году уже в январе повышали тарифы. И еще будут повышать, но в октябре, когда пройдут выборы, когда вам уже некому будет задавать вопросы, это уже запланировано. И мы, наша партия «Справедливая Россия», наши кандидаты сегодня идут, собирают ваши подписи, дорогие земляки, в поддержку того, чтобы отменить повышение, которое запланировано, провести аудит, полный аудит того, что тратилось до сих пор, и только после этого принимать решение, чтобы мы остановили этот порочный круг ограбления, чтобы мы изменили вот этот порядок, сделали его справедливым. Прошу вас, присоединяйтесь. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы остановить грядущее октябрьское повышение тарифов на услуги ЖКХ. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
3: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
4: «Справедливая Россия» за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
4: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».

красиво звучат здесь кастаньеты Electric Light Orchestra и песня с уклоном на Марлите «Везде хорошо, где нас нет». Песня «Жизнь такая, какой должна быть», «The way life's meant to be», которую ты себе придумаешь как минимум сам. Альбом 81 года «Time». Эта песня, кстати, была записана последним синглом, так что отдельный привет всем, кто переслушает весь этот художественный релиз. У нас впереди Kiss, Брюс Спрингстин, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Здесь «Виолетта личных побед». Уже сейчас сокрушительно мощные тандемы. Это «Сабатон» и «Апокалиптика» композиция.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

сердце я шепчу, я кричу. Вове, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Думской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева. По данным парламентария, гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военных. Украина, в свою очередь, передала российской стороне 23 тела. Факт состоявшегося обмена подтвердили и со стороны Киева. Предыдущий обмен телами погибших проходил около месяца назад. Свердловская областная избирательная комиссия предупредила о фейке накануне старта голосования. По информации ЦИК, главам регионов России, а также руководителям посольств и консульств, приходит рассылка фейковых сообщений, якобы от имени главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. В тексте провокации содержится требование прекратить подготовку выборного процесса. Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию организована в штатном режиме, подчеркнули в Центр избиркоме. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

однозначно для тех, кто устойчив к любым препятствиям. Знаменитая композиция The Broken коллектива Three Doors Down. Уверена, в начале 6 вечера все еще в вертикальном положении. Ну и отличного вечера наступившего. Рок-арсенал здесь Виолетта, гарантируя отличную подборку Карлос Сантана. Будут Квин, еще Эрик Клэптон. А сегодня в 9 часов вечера не пропускайте программу Rock and Talk 2. Алексей Коршун и Алексей Багаевский, создатель главного российского сайта про The Beatles, beatles.ru, в прекрасной беседе о самом главном, о самой актуальной всегда музыке Beatles. Так что любители творчества коллектива, не пропускайте программу Rock and Talk в 9 часов вечера. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы уже сейчас Оззи Осборн, все о своей жизни. All My Life.

0: Реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
8: ТСР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
5: Rock. Talk.
9: На рок-арсенале.
10: Баб-бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Сколько усилий было затрачено для того, чтобы создать этот легендарнейший Energizer Stringlav Headlong. Автор Брайан Мэй вначале хотел включить эту композицию в свой сольник, но как только услышал, как поет эту песню Фредди Меркьюри, сказал, что да, награда стоит того, Queen, и композиция, которая вошла в знаменитый альбом 91-го года Innuendo. Тяжело снимали видеоклип, когда был уже нездоров Фредди Меркьюри. Отдельный привет всем, кто помнит. У нас все по-настоящему. Впереди новая песня Led Zeppelin, «Лестница в небо». Ну, а уже сейчас Эрик Клэптон. Про то, что грустные глаза самые честные. Blue.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: В уходящем созыве Государственной Думы «Справедливую Россию» можно назвать партией здравого смысла. Справедливость – глубинная ценность нашего народа. И в законодательной работе любой законодательный акт, любой документ нормативный мы с моими товарищами по партии всегда оцениваем с точки зрения справедливо или несправедливо. Наша партия в уходящем созыве действительно показала, что программа, с которой мы выходили, она становится с каждым днем все более востребованной. И это можно проследить по некоторым законодательным инициативам, которые пробивали себе дорогу 10 лет, некоторые даже больше. Ну, во-первых, индексация пенсий для работающих пенсионеров. Более 200 раз выходили на трибуну я, мои товарищи, Валерий Карлович Гартунг, Сергей Михайлович Миронов, лидер нашей партии, и не уставали повторять, что это несправедливо, это нужно прекращать. И каждый раз выходили представители партии власти, которые говорили: да вы знаете, пенсия – это все-таки восстановление утраченного заработка. А поскольку люди продолжают работать, значит, им и индексация не нужна. И только после того, как Сергей Михайлович Миронов представил расчеты президенту нашей страны и показал, что на самом деле, когда пенсионера работающего лишают индексации, он как бы увольняется, чтобы получить индексацию, но продолжает работать и получать черную зарплату. И от этого теряет бюджет Российской Федерации. Когда президент увидел эти расчеты, он, конечно, дал распоряжение восстановить. И теперь встает другой вопрос. Да, все проголосовали сразу же. И министр вышел радостный и сказал, что сегодня самый счастливый день в моей жизни. Но те, кто следил за процессом, знают, что толкала эту тему только «Справедливая Россия». Только мы верили в то, что это можно изменить. И мы это изменили. Теперь возникает вопрос. За 10 лет накопили долги перед гражданами. Не додали каждому в среднем 450 тысяч рублей. И мы сегодня стоим на позиции. Это один из пунктов нашей предвыборной программы. Если это была несправедливая мера, удержали эти деньги, их надо вернуть. Может быть, не сразу, может быть, постепенно. Но этот долг государство должно признать и выплатить эти средства в конечном итоге. Следующий вопрос. Такой же долгий. Более 10 лет с самого начала основания нашей партии главным пунктом в программе было восстановить инструмент социальной справедливости, прогрессивную шкалу налогообложения. Когда богатые платят больше, а человек, у которого заработная плата на уровне прожиточного минимума, освобождается от налога, чтобы получить для себя возможность зарабатывать больше. И вот в этом взаимодействии, когда сильные помогают слабым, в этом и есть социальная справедливость, в которую верит наш народ. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России». Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.

настоящие бойцы блюз-рока Rival Sons про то, что в этой жизни все достается потом и кровью. Pressure and time. Ну и я говорю, как всегда, громадное спасибо тем, кто затрачивает свои энергоресурсы и таланты, конечно же, для создания нашего совместного творческого проекта «Полезные ископаемые». Завтра ждите в 9 часов вечера наши раскопки. Будет интересно, у нас будут и отечественные группы. Ну и сразу же анонсирую тему следующего выпуска. Как принято у нас, каждая последняя пятница месяца — это кавер-версии. У меня, кстати, даже уже на следующий выпуск есть заявки от дирекции. Вот Николай Александрович Грахов мне предложил, наш программный директор Михаил Симаков. В общем, кавер-версии на следующую пятницу, а завтра ждите свежие впечатления в программе «Полезные ископаемые» в 9 вечера по традиции. Нирвана впереди в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Виолетта, классного вечера для самой зажигательной молодежки из 90-х и все еще молодых и задорных. Jesus Jones, International Black and Think.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал. Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
1: Здравствуйте. Турция направила России и Украине предложение, которое должно прекратить атаки на суда в Черном море. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, цитируют инсайдера журналисты. РБК также напоминает, что ситуация судоходства в Черном море осложнилось в августе. К урегулированию ситуации, кроме Турции, призывала ранее также Греция. Партию «Яблоко» из избирательных бюллетеней в Свердловской области будут вычеркивать вручную. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на представителей участковых избирательных комиссий. Основная работа ляжет на плечи членов УИКов предстоящей ночью. 18 августа Центр избирком снял с выборов в Госдуму федеральный список партии «Яблоко». Это решение вступило в силу с 11 сентября, отменив таким образом регистрацию списка кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. С 16 сентября утратили свой статус и кандидаты-одномандатники. В Свердловской области снова подорожали яйца. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка – более 90,5 рублей. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. В зависимости от категории и сети, к которой принадлежит торговая точка, цены в городе разнятся от 65 или 70 рублей до 100 и выше. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84.17, евро 97.13.
0: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

«Рок-Арсенал».

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: Более 10 лет с самого начала основания нашей партии главным пунктом в программе было восстановить инструмент социальной справедливости, прогрессивную шкалу налогообложения. Нам все эти годы говорили, что это невозможно. Если бы этот закон был принят лет 10 назад, как мы настаивали, у нас сегодня был бы бюджет совершенно другого уровня. Раза в два больше, чем сегодняшний. Это произошло в 2025 году. Принята прогрессивная шкала налогообложения. И снова с помощью президента, который сказал, что это надо делать, потому что это правильно. Следующий блок – это блок законопроектов по миграционной политике. Именно «Справедливая Россия» в уходящем составе Государственной Думы первой подняла эту проблему. Мы внесли пакет законопроектов, в котором предлагали запретить трудовым мигрантам работу в ключевых отраслях, от которых зависит безопасность наших граждан, транспортная отрасль, здравоохранение, питание общественное и многие другие. Дума проголосовала против. Нас обвиняли в том, что мы популисты, что мы разжигаем межнациональную рознь и так далее. Но трагедия Крокуса показала, что все, что мы предлагаем, имеет высочайшую актуальность, потому что миллионы мигрантов бесконтрольно находятся на территории нашей страны, за которыми никто не следил. С того момента, с внесения нашего первого пакета законопроектов, прошло менее полугода, и Дума была вынуждена принимать более 38 законодательных актов, в которых те идеи, которые мы закладывали, они были воплощены в жизнь. Еще не все, но большие шаги в этом направлении сделаны. Я горжусь тем, что являюсь соавтором многих этих законопроектов, в частности, ужесточение наказания для тех, кто фальсифицирует документы при приеме в гражданство, о полной конфискации их имущества и многие другие ужесточающие меры. О том, что необходимо тестирование по русскому языку, что нужно навести порядок в том, чтобы тестирование русского языка проводилось только государственными органами. И чтобы на этом никакого бизнеса не было. И не продавали документы на право посещения нашей страны. Сегодня мы выступаем за то, чтобы была отменена патентная система и был введен принцип организованного набора. По принципу «приехал, поработал, попрощался». Депутаты от «Справедливой России» подняли эту форму. Сегодня она звучит из уст председателя Думы, руководителей почти всех парламентских фракций. Это говорит о том, что наша партия является законодательным двигателем для уходящего состава Государственной Думы. И те предложения, с которыми мы идем на эти выборы, также будут реализованы, потому что мы доказали, что та программа, с которой мы выступаем, она профессионально подготовлена и она востребована нашими гражданами.
3: «Справедливая Россия» за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
3: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
4: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас

этот раз, что я просто балдею от этого гитарного пассажа Ричи Самбора, Бон Джови, про то, что верить в лучшее нужно. И иначе во что верить, да? Ведь а у нас ловите лучшие будут Мьюз, Стиви Вандер в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Они, кстати, в программе «Полезные ископаемые» завтра появятся. Здесь Виолетта. Удачи всем, кто в пути. Для вас Wallflowers. One Headlight.

0: Реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
5: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Соболезнования семье и близким Сергея Чепикова выразили коллеги по Госдуме, городские власти, бывшие и действующие спортсмены. Глава города Алексей Орлов назвал Сергея Чепикова человеком эпохой, напомнил, что спортсмен был почетным гражданином Екатеринбурга, а также отметил работу Сергея Чепикова в области поддержки детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Спортсмены вспоминают исключительную скромность дважды олимпийского чемпиона и обладателя Кубка мира, с которым успели выступить за сборную страны на мировых биатлонных первенствах. Напомню, что Сергей Чепиков скончался сегодня. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 90.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Завтра, в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге ясную погоду без осадков и плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: зал «Рок Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still living for tomorrow. I'm living.

Привет всем, кто побывал на этом концерте 92-го года. Выступали в России, конкретно в Москве, Scorpions Living for Tomorrow. Про то, что сегодня живем для того, чтобы завтра встретить новый день. Да ведь нынче Scorpions продолжают концертный тур благодаря своей творческой деятельности, 60 лет на сцене, ну и переиздают свои пластинки, причем на виниле. Отдельный привет и тем, кто коллекционирует и знает, как называется их первый альбом. Всем привет, Рок Арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 8 вечера. Отлично его провести. Лучшая музыка впереди. Том Петти, Карлос Сантана, Депеш Мод уже сейчас. Ну и та самая зовущая, как минимум, сегодня кому-то не соврать. Политика правды. Policy of Truth.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость. You don't know how lucky you are.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он выручал Маккартни, леворукую бас-балалайку.
6: СССР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
3: Rock.
7: На рок-арсенале.

латинский рок во всей красе. Карлос Сантана, Hope You're Feeling Better, композиция, которая вошла в знаменитую пластинку 70-го Abraxas, автор, клавишник, вокалист коллектива Грег Гролли, чью сольную деятельность мы, кстати, демонстрировали в программе «Полезные ископаемые». Так, на заметочку возьмите. Ну, надеюсь, лучше будет завтра в пятницу тем, кто голосует за песни, которые нынче ждут особого внимания вашего. Песни в стиле рокобили, 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Завтра итоги, так что успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. Впереди новинка, будут Aerosmith, еще Nazareth, Рамштайн, без них никуда. Ну а для поиска братьев по разуму уже сейчас лучшая сопроводительная Билли Айдол с песней такой же безбашенной.

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: По долгу своей работы я общаюсь в том числе с представителями транспортной отрасли, с теми, кто занимается перевозками, не только с пассажирами. Большинство-то, конечно, сталкиваются как пассажиры с проблемами транспорта. Но я разговариваю с теми, кто это организовывает. И предприниматели, которые занимаются этими перевозками, и многие чиновники в том числе, они говорят о том, что сегодня положение аховое. Потому что, ну вот смотрите, человеку надо в больницу утром поехать, автобус может ходить там только вечером, во второй половине дня. Или там, например, ходить не каждый день. Вот даже между такими населенными пунктами, как, например, Ревда и Дегтярск, да, вот вроде бы там ехать-то, ну, полчаса максимум на автобусе. Не вышел автобус на линию, все, нету сообщения. И другого автобуса нет, и другого перевозчика нету. Почему? Потому что возникает проблема. Перевозчик говорит, мне невыгодно, потому что, ну, люди не платят, и тарифы такие, и цены на перевозку нам не делают как бы соответствующие, чтобы мы могли содержать тот транспорт, который у нас есть. Еще надо платить зарплату водителю, надо бензин где-то купить, надо запчасти и так далее, и так далее. Вы сами все это прекрасно понимаете. Возникает вопрос, транспортное обеспечение, пассажирский транспорт, это бизнес для нашего государства, это коммерция, это коммерческая, это экономическая история, или это социальная история, или это социальная гарантия, или это необходимость того, чтобы человек был довезен из одного пункта в другой пункт с определенной периодичностью. Позиция, на которых стоит «Справедливая Россия». Транспорт – это не коммерция, это социальная функция, это социальная гарантия. Убыточные маршруты должно погашать государство, оно должно финансировать это. Но как это невыгодно, понимаете, вести в некоторые населенные наши пункты? Это социальная гарантия. Для этого должны быть предусмотрены финансирование в бюджете. Говорят, нет денег. Ну давайте смотреть приоритеты. У нас на транспорт денег нет, а на бесконечные форумы, какие-то вот эти вот непонятные, значит, мероприятия увеселительные зачастую и многое-многое другое на это находится. Да вы сократите пару министерств, которые просто штаны просиживают, и направьте эти деньги на транспортную, значит, услугу для населения. И тогда, может быть, население будет по-другому относиться к власти, и оно будет уважать как-то свою страну и своих людей, и будет видеть этот патриотизм не на словах, не на трибунах где-то там, не в телевизоре, а в своей жизни будет видеть, что к нам относятся по-милосердному, по справедливости. А сейчас, к сожалению, этого нет. И очень много обращений таких, когда, ну, просто люди уже в отчаянии, просто они говорят, ну, вы хотя бы на это внимание обратите, вы это видите или нет? Я всегда отвечаю, я это вижу. Но для того, чтобы ситуацию изменить, мне нужно не 28 депутатов. Мне нужны реальные рычаги управления, да, и не только мне. А в целом, как вот мы говорим о партии, они говорят, вот вы там «Справедливая Россия». Все только разговаривайте, когда вы это все измените. Вот, дорогие мои, когда власть дадите, реально, вот тогда изменим.
3: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России». Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
4: Баба-дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

du hast mich. Du hast.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

хотя бы сегодня поймите меня правильно. Крисси Хайнц и друзья Претендерс, нетленные Don't Get Me Wrong, про то, что счастье – это когда тебя понимают. Классного вечера. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Мумитроль». Уже сейчас сегодняшний именинник мог бы отметить свой день рождения Кит Флинт, вокалист-участник Prodigy. Рано ушел. Prodigy, Файз, Дата на этих вечно зажигательных нотах машин, кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Губернатор Денис Паслер выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова. Отечественный спорт осиротел, а вместе с ним и вся Свердловская область, для которой Сергей Владимирович был не только спортивной гордостью, написал глава области в своих соцсетях. Он отметил умение Сергея Чепикова сплотить вокруг себя команду. Также Денис Паслер вспомнил о духе победителя и жизнелюбии, которые помогали спортсмену и депутату идти вперед. Соболезнования родным Сергея Чепикова выразили также мэр Алексей Орлов, депутаты Госдумы Антон Шипулин и Максим Иванов, депутаты ЗАГС Собрания области, Союз биатлонистов России, бывшие и действующие биатлонисты сборной России. Контент участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрал 1,5 миллиарда просмотров, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. На итоговой пресс-конференции он сообщил, что общий объем роликов составил 82 терабайта. Если качество видео 4К, то получится такой ролик, который надо смотреть непрерывно 1,5 года, цитирует Сергей Кириенко, «Коммерсант Урал». Напомню, 17 сентября стало последним днем международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале 2027 года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал Time назвал Бэнкси. Официальный доллар на завтра 84,51, евро 97,50.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

баб Пабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» московский гость, основатель интернет-сообщества Beatles.ru. Он же главный редактор этого сообщества, наверное, самого большого сообщества в нашей стране, которое посвящено именно великолепной четверке. Это Алексей Богоевский, он же Корвин. Привет, Алексей.
4: Доброго времени суток всем слушателям.
3: И сегодня, ну, вы все знаете, наши дорогие радиослушатели, что программа выходит в записи. Сегодня весь мир отмечает день рождения одного из самых уникальных музыкантов за всю историю рок-н-ролла. Это Ринго Старр. 86 лет ему исполнилось 7 июля 2026 года. И вот, наверное, начнем как раз с Ринго Старра, Алексей, да? Давайте поставим какую-нибудь песенку.
4: Да, мы встретились сегодня в этой студии в день рождения Ринго Старра, поэтому нельзя его не вспомнить и нельзя не отдать ему дань уважения. И первая вещь, которую хотелось бы сегодня послушать, это песня «Photograph» с его, наверное, самой знаменитой, самой продаваемой, самой популярной пластинки, которая так и называется «Ринго».
3: 73-й год, да, великолепный альбом, самый битловский альбом Ринго Старра, потому что там все битлы собрались. Ринго Старр на рок-арсенале.

0: это был Ринго Стар. Песня называлась «Фотограф», причем автор ее Джордж Харрисон. Но это не важно, потому что основным ее исполнителем стал экс-барабанщик группы «Битлз» Ринго Стар. Но сегодня мы будем говорить не только о Ринго Старе, о таких вещах, которые связаны с группой «Битлз», но не только, опять же, с группой «Битлз». Алексей Багаевский – это, ну, в общем-то, легенда, я так могу даже сказать, потому что познакомились мы с ним тогда, когда «Битлз Ру» только еще развивались, да, это был 2003 год, хотя мы раньше переписывались, по-моему. И встретились мы уже очно на Красной площади, даже перед Красной площадью еще.
1: По очень хорошему поводу, когда впервые в Россию приехал сэр Пол Маккартни.
0: Это был первый его концерт в нашей стране, и это было событие, которое я приравнял к явлению «Великолепной четверки» в нашей стране. По одной простой причине, что Маккартни пел много битловских песен, и половина из песен из всего репертуара Битлз, это, конечно, Маккартни. То есть это уже довольно основательно. Сразу давай тогда вспомним вот этот концерт, ты знаешь, о чем я говорю, да, это вручение леворукой басовой балалайки.
1: Да, я как раз сейчас смотрю на Алексея Коршуна, и рядом со мной сидит Леонид Баксанов.
0: Да, я должен сказать, что Леонид Баксанов, который сегодня тоже в студии, это первый президент Уральского Битлз-клуба.
1: Вот, а про подарок все очень интересно. Когда стало известно весной 2003 года, что в Россию приезжает сэр Пол, мы как представители, ну, я и мои друзья, модераторы сайта Beatles.ru, мы как представители самого большого комьюнити приехали в офис компании Saf Entertainment. Это Надежда Соловьева, Владимир Зубицкий. Это те люди, которые привезли сэра Пола при поддержке Альфа-банка. Для того, чтобы заручиться их поддержкой и со стороны фан-комьюнити помочь сделать этот визит незабываемым, сделать его интересным и для артиста, и для поклонников. И возникла целая серия инициатив.

0: Back in the USSR, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Beatles. Именно эта песня стала лейтмотивом концерта сэра Пола Маккартни на Красной площади в 2003 году, на котором мы встретились с моим сегодняшним гостем Алексеем Багаевским, главным редактором музыкального интернет-комьюнити Beatles.ru. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: Вот, а с подарком получилось на самом деле забавно. То есть все наши инициативы получились, то есть и с билетами удалось помочь представителям фан-клубов и битломанов из разных частей бывшего Советского Союза. И мероприятия и до, и после концерта случились интересные. И мы после концерта с транспарантами и флагами прошли по центру Москвы и на Театральной площади побывали, и по Тверской улице прошли как раз вот к месту, где у нас случился автопати. А с подарком вышла некоторая незадача. Вот, мы подарок подготовили. А выяснилось в самый последний момент, что подарить нам его не получится. Вот и Надежда Соловьева, как человек, который видит, что мы стараемся, говорит: ребята, ну возьмите его с собой на пресс-конференцию. Вот, может быть, у вас получится подарить его там.
0: А для подожди, понимания... а вы хотели в каком-то другом месте, что ли, как-то?
2: А, ну, мы ждали, то есть мы как бы о нашей инициативе заявили, что мы хотим от российских поклонников подарить сэру Полу подарок. Сделали памятную табличку, значит, положили это в футляр. Все было готово.
0: Ну, я должен сказать, что я и Леонид были свидетелями, как это укладывалось все. Это было здорово, да, интересно.
2: Да, вот как правильно Алексей сказал, это была бас-балалайка, переделанная под левшу. Вот, она такого гигантского размера. Вот, и такой, как мы предполагали, у сэра Пола точно нет. Сэр Пол отличается тем, что поклонники ему дарят сотни и тысячи подарков, и когда он уезжает из какого-нибудь города, у него остается в отеле просто все это абсолютно не разобрано. То есть он оставляет это и дальше едет в тур. А тур был тогда у Маккартни европейский тур, вот, в рамках которого он как раз в Москву и приехал. И Соловьева такая говорит: ребята, возьмите, пожалуйста, с собой на Красную площадь эту вот бас-балалайку, и мой коллега по Битлз.ру Николай Григорьев такой стоит с футляром за плечами, вот, и все это очень похоже на огромную базуку, с которой он на Красную площадь как раз и пришел. Охране это очень не понравилось, как бы внешний вид этого инструмента. Значит, мы стояли на пресс-конференции, ждали, пока возникнет

0: какой-нибудь шанс для того, чтобы поднять руку и сказать: «Сэр Пол, у нас для тебя есть подарок». Потому что, похоже, другого варианта подарить не было. И все, пресс-конференция заканчивается, сэр Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку, вот именно вот на Красной площади, лицом вниз, потому что мало того, что человек с базукой пришел, он еще пытается ее достать из футляра, и еще артиста беспокоит. Но Маккартни увидел, что у нас что-то подарочное, подошел поближе, мы ему показали, что это никакая не базука, а балалайка, вот, он ее взял уже вот как бы вне футляра, потом мы его окликнули, чтобы он и футлярчик забрал, потому что как-то транспортировать вот этот вот прекрасный инструмент, забрал футляр. В футляре лежал, кстати, еще диск, на котором были пожелания здоровья и счастья от представителей одной из российских радиостанций, то есть тоже такой там был рояль в кустах.
1: Кстати, открыл тогда свой концерт Пол Маккартни песни «Getting Better» из альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «Getting Better» становится

0: Getting Better, все лучше и лучше, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Пола Маккартни и его группы. Это концертная запись с того самого концерта, который прошел на Красной площади в 2003 году, и о котором мы сегодня говорим с одним из главных российских битломанов, любителей группы Beatles, Алексеем Богоевским, главным редактором сайта Beatles.ru. Но говорим мы, конечно, не только о концерте Пола Маккартни на Красной площади, но и о многом другом.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: И так все это случилось. Я вот пожал руку сэру Полу, почему-то, кстати, правую, вот потом ее долго не мыл, вот, потому что, говорят, плохая примета, то есть нужно как можно дольше хранить вот это вот тепло рукопожатия. Такая история.
0: Ну, мы опять же были свидетелями с Леонидом того, как он пожимал тебе руку. И действительно, он, будучи левшой, пожал правую руку.
3: А он, наверное, привык. Вот. А потом такая же была у меня ошибка. В 2011 году, значит, у нас был другой уже подарок. То есть это был другой приезд Маккартни в Россию. И мы долго думали, а что подарить? И не додумались ни до чего лучшего, как сделать большую матрешку с лицом, понятно, сэра Пола Маккартни, в которую вкладывается его группа. То есть матрешка поменьше его гитарист Брайан Рэй, еще поменьше матрешка это Расти Андерсон, и самая маленькая это ударник Эйб Лейборелл. А в жизни, для понимания, ирония судьбы, что Эйб Лейборелл, наоборот, самый большой, как бы, из них всех. То есть он больше Маккартни раза в два. Тоже сэру Полу дарили. Опять я с дуру, как бы, ему даю, значит, правую руку. И опять он мне жмет правую. Я потом думаю, то есть один раз, как бы, накосячил, но не два же раза. Вот. И вот такой был прецедент.
0: Ну, в такой ситуации очень трудно вспомнить, что человек левша, да? Но вообще, когда все началось... Мы об этом поговорим, потому что ведь не с бухты-барахты ты придумал этот... Ну, не ты, наверное, все, там был какой-то коллектив, кто придумал вот этот сайт, который сейчас очень раскрученный, и подписчиков там сколько, скажи мне?
3: Зарегистрированных участников около 40 тысяч, оставлено около 5 миллионов очень ценных, интересных сообщений за время жизни сайта. Участники, наверное, из почти всех стран мира... Кроме, пожалуй, Антарктиды. И сайту больше 25 лет. Сайт был основан в 2000 году, сейчас 2026. 26 лет для интернет-проекта – это многоватенько. А идея была очень простая. Я в конце 90-х был студентом, сидел, никого не трогал, уже готовился к диплому, и у меня по жизни два главных увлечения – это информационные технологии и «Битлз». Вот я как раз вот так вот для дома, для семьи сидел, готовился к диплому, а было скучно. Делал сайт. Сайт, посвященный дискографии Beatles. Потом в какой-то момент я подумал, что сайт это, наверное, о дискографии это, наверное, скучновато, потому что таких сайтов уже на тот момент было в мире, ну, с десяток точно, и они были получше того, что мог максимально сделать. И возникло решение сделать фокус на новости. Потому что новости я читал, за ними следил, вот, и подумал, что было бы интересно вести новостную ленту, которая рассказывала о том, что происходит в мире Beatles. Тем более, что у меня рядом было очень хорошее московское комьюнити вокруг радиостанции «Эхо Москвы», где была рубрика «Битловские вести». Мы с ребятами дружили и обменивались информацией. Первая новость, которая вот на сайте Beatles.ru вышла 27 января 2000 года. Сайт я сделал сам. На домен Beatles.ru я, в общем-то, и не претендовал. Просто долго следил за доменом. Домен был свободен. Кому нужны Beatles, как будто бы в России. Вот. И пока я собирал $100, тогда регистрация домена стоила $100, ребята из Питера, из петербургской фирмы «Реквизит» его купили. Купили и разместили сразу там статью «Beatles и Пушкин». Вот. Была очень странная в питерском стиле статья, где такого в стиле Даниила Хармса, которая убедительно доказывала, что битлы русские, а первый битл был Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Ну, статья прикольная, вот, но, наверное, не совсем то, что поклонникам было интересно бы почитать о Битлз. Поэтому сами основатели фирмы «Реквизит» это поняли и объявили все российские конкурсы. Ребята, веб-мастера, приходите, кто выиграет, тот и будет вести этот сайт. Я принял участие в этом конкурсе, Выиграл его, предложенный мной прототип сайта был наиболее похож на сайт Beatles. И ребята из реквизита сказали, вот иди занимайся, как бы, вот, вот сайт, вперед. И так продолжалось лет 10, пока сайт фирме «Реквизит» не надоел. Они сказали, слушай, раз уж как бы, у вас уже какой-то комьюнити, да, давай ты уже его заберешь и будешь этим заниматься. Я говорю, хорошо. И к ним съездил в Питер и переоформил сайт уже на себя. Ну, не сайт, вернее, сайт принадлежит всем, кто на нем находится и участвует. Если говорить технически, мне принадлежит домен. Домен beatles.ru.

0: вообще ведь на тебе лежит огромная ответственность, как все-таки главного редактора. То есть, как проходит отбор этой информации. И на самом деле, там ведь еще ведь форумы эти все, где люди зачастую друг друга поливают, ну, понятно, чем. Ну, в спорах, я не знаю, насколько рождается истина, но, тем не менее, за этим нужно следить, да? Цензурируешь это все?
1: В 2000 году, когда я как бы выиграл конкурс, я вообще не ожидал, во что я вляпался. Вот, то есть, это ответственность за комьюнити, это необходимость регулярно публиковать какой-то интересный людям контент, это присматривание за тем, чтобы не писали ничего непотребного. С новостями, буду, Алексей, на твой вопрос отвечать последовательно с новостями. Честно сказать, исключительно ориентируюсь на то, что было бы интересно почитать мне. Вот поэтому, наверное, для многих читателей они испытывают разочарование. Там нет новостей о русском рэпе, возможно, нет, там мало новостей о панке, мало новостей о чем-то еще. Там очень много новостей о Битлз и о смежных с Битлз, скажем так, группам классического рока. Просто вот то, что нравится мне самому. Вкус у меня достаточно широкий. Может быть, поэтому «Битлз.ру» никогда не был зациклен именно на творчестве Битлов. Вот, а всегда мыслил шире, как бы нам не зазорно разместить новости и о группе Queen, и, не побоюсь этого слова, Linkin Park. Вот, и, быть может, еще о ком-то.
0: Но на самом деле у меня тоже очень широкие вкусы, и поэтому журнал «Эплока», который опять же Леонид Баксанов, сидящий здесь, в общем-то, основал, а сейчас я опять являюсь главным редактором этого журнала, он вроде бы битловский, но очень много не битловского. То есть именно потому, что битлы, они стояли. В основе всего это вот, как один из альбомов группы Oasis называется, «Стоя на плечах гигантов». То есть все остальные, в общем-то, возникли благодаря Битлз.
1: Ну, либо они были где-то рядом.
2: А чего бы нам сейчас не послушать группу Oasis, этих довольно упертых битломанов, собственно, и создалась эта группа благодаря группе Битлз, и записали они альбом «Стоя на плечах гигантов». Давайте послушаем песню из этого альбома, которая называется «I Can See a Liar».

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость. Rock
1: and Talk на Рок-Арсенале.
2: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с главным редактором, создателем сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о его деятельности как модератора музыкального интернет-комьюнити, но и о многом другом, не только о Beatles.
4: Я сейчас вот в Екатеринбург лечу к вам, я имею в виду уральский Битлз-клуб, для того, чтобы участвовать в мероприятии, посвященном дню рождения Ринга. И смотрю фильм Марка Льюисона, который называется «Эволвер». Он про события 62-го года, когда Битлз стали Битлз, когда к ним как раз Ринго Стар присоединился. И там описывается событие, когда Маккартни со своей тогдашней девушкой, это вовсе не Линда, и даже не Нэнси, и даже не Хизер, вот ее вообще по-другому звали, вот, и она вообще, у нее сейчас другой муж, они приехали в клуб, сейчас я название не вспомню, вот они там протанцевали, как вспоминает эта вот прекрасная девушка всю ночь, а потом они сходили, им нужно было где-то переночевать, и они приехали ночевать в место, ну там Марк Льюисон все это подробно описывает, он это раскопал, я к радиопрограмме все имена, явки, пароли не записал, но смысл в том, что там работал их ливерпульский кореш, тоже вот брат одного из музыкантов, и в этом заведении был клуб, в котором играли все тогдашние звезды. Вот, и как раз они тогда, значит, прочитали в газете, что образовалась новая интересная группа, которая называется The Rolling Stones. И как раз там было интервью, значит, в газете Мика Джаггера, который написал, что никогда не такую ерунду, как рок-н-ролл, играть не будут. Они играли, играют и будут играть ритм-блюз. А через 5 лет они стали лучшей рок-н-ролльной группой мира. Вот, поэтому Битлз — это одни из, это я так долго рассказываю, долго подвожу, одни из, лучшие среди многих, но не единственные. Поэтому сайт Beatles.ru это посвящен, в принципе, всему вот этому пласту музыки.
3: Если говорить о Rolling Stones, у них есть песня «It's only rock'n'roll, but I like it». Это всего лишь рок-н-ролл, но он мне нравится.

0: It's only rock'n'roll, but I like it. Так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. И сегодня мы говорим о музыке в стиле рок, о рок-н-ролле, о группах Rolling Stones, Beatles, о главных представителях этого музыкального направления с моим гостем, главным редактором интернет-сайта beatles.ru Алексеем Богоевским. Rock
1: and talk на рок-арсенале.
2: Отвечаю на вопрос про модерацию сообщений и про тот огромный объем user-generated контента, который генерируется. За эти годы я стал большим экспертом в интернет-срачах. Как бы очень...
0: В интернет-дискуссиях.
2: Да, очень много удалось разрулить, многое удалось разрулить неудачно. Люди переругались, люди ушли с сайта, вернулись, пришли на сайт. Это жизнь, это нормально, и самое главное, что сайт продолжает существовать, на нем какая-то дискуссия продолжается, люди могут прийти высказать свое мнение по поводу тех или иных музыкальных вкусов, в идеале без обид, непредвзято и без ущемления какого-то музыкального мнения собеседника. А вот интересный факт, что сейчас немножко времена поменялись, и те, как нам казалось, безобидные анекдоты, которые мы публиковали в начале нулевых, вот теперь по поводу них приходит Роскомнадзор и говорит, а почему у вас тут про наркотики и про как бы детскую порнографию? А это был анекдот про Вовочку, вот, который в начале нулевых можно было рассказать. Ну, закон есть закон, поэтому за этим действительно нужно следить, нужно обрабатывать жалобы, в том числе точечно удалять то, что сейчас, к сожалению, уже не попадает под норматив.
0: Вовочка вообще одиозная личность, вообще не знаю, какие сейчас можно анекдоты про него рассказывать. Что я хотел спросить, Алексей, но ведь, опять же, Битлз, вот ты говоришь, Битлз одни из многих, я с этим не совсем согласен, потому что, несмотря на то, что роллинги появились практически вместе с ними, но музыку изменили именно Битлз все-таки. Ту музыку, которая была в 60-х, в начале 60-х годов, это было, конечно, печальное зрелище. Да, был блюз, черный блюз, но кто его слушал, кроме Rolling Stones и группы Animals? Но это, опять же, немножко другой вопрос. Я-то хотел спросить вот о чем. Почему все-таки ты же не сайт Rolling Stones все-таки сделал, а все-таки сайт, посвященный изначально Битлам? Когда ты полюбил Битлз и почему ты их полюбил?
2: Полюбил в школе. Почему полюбил, сложно сказать. Просто понравилась их музыка. То есть это не про культуру, не про подражание стилю. Просто послушал. Группа понравилась настолько, что хотелось доставать и находить все новые и новые записи. А для понимания, в конце 80-х не было такой возможности. Ты пришел и сразу через секунду одним кликом получил доступ ко всей дискографии какого-либо коллектива. То есть процесс доставания, процесс получения доступа к их контенту музыкальному, это был процесс долгий. Поэтому сначала у меня было 3 кассеты с 6 альбомами Битлз, записанных на каждой кассете по 2 альбома. Вот дальше, понятно, это были советские пластинки «Вкус меда» и «Hard Day's Night». Вот они тоже достаточно в доступе были.
0: 86-й год.
2: Ну, ко мне они попали несколько позже, года через 2. В 86-м я слушал Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, а потом я с Высоцкого перепрыгнул на Ливерпульскую четверку.
0: Это вот такая тенденция, все правильно. То есть мы последний подтвердит, что слушали сначала Высоцкого, ну не сначала даже, а как бы параллельно даже в каком-то смысле. То есть Высоцкий, Битлз, это вот то, что нас сформировало. Об этом я уже несколько раз говорил в своих передачах.
3: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: щенков. Кричат загонщики и лают псы дервоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: И что было дальше?
2: Потом по нарастающей занимался с репетитором, готовился в институт, стрельнул у него еще пару кассет, практически добил дискографию Битлз. Потом, опять же, нельзя не вспомнить радио. Вот было такое в конце 80-х, ну, по крайней мере, у нас в Москве, радио «Ленинград», которое любило, значит, практиковать трансляцию где-то в полночь. Они просто брали от начала до конца, ставили какую-нибудь пластинку. Вот, и в какой-то момент они начали... А давайте мы будем ставить пластинки Битлз. У меня как раз ранних не было, вот первых трех альбомов. Вот я их от начала до конца, как американцы говорят, в Crystal Clear Sound'е записал с УКВ, правда, в моно, потому что у меня была моно-магнитола, вот она не умела в стерео. Вот так с мира по нитке удалось поднабрать, вот, и это было источником очень многих смешных заблуждений. Я вот, например, долгое время думал, что, например, песня «Hey Jude» записана на белом альбоме «Битлз». И когда, наконец, ко мне попал белый альбом, я такой его слушаю, как бы, и думаю, ну, когда уже «Hey Jude», уже когда? Вот эта вся фигня, там, какие-то «Пиггис», там, и какая-то вот эта вот вся. И «Hey Jude» нет, и у меня было первое чувство после послушивания белого альбома, чувство разочарования, потому что «Hey Jude» нет. Вот я уже на тот момент его на «Голос Америки» радио услышал.
1: Главный хит практически... Ну, не главный, но один из главных, да? Вот опять же Маккартни, опять же наш сэр Пол.
3: И тогда Hey Jude на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk, группа

0: Хайджут, так называлась прозвучавшая песня, которая стала камнем преткновения для моего сегодняшнего гостя Алексея Богоевского, главного редактора сайта Beatles.ru, ну, тогда, когда он еще не очень разбирался в самой музыке и в творчестве группы Beatles. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
0: Вообще, на самом деле, если вспомнить, мы ведь тоже не все знали. То есть, и долгое время у меня вот был сборник 62-66, и 67-70 записаны на бобине тогда еще. Я тоже не очень понимал, откуда какие песни. We Can Work It Out, например, да? Да, ведь ни в одном альбоме ее нет. Сингловая вещь.
2: Но потом Beatles — это же океан. То есть как только была изучена официальная дискография, освоена и изучена, возник мир соло-записи Битлов. А как он возник? Случайно ко мне попал диск Imagine. Вот я его слушаю и думаю, блин, а в каких-то песнях это даже не хуже, чем Битлз. Вот Леннон-то молодец. А вот а заглавная песня так вообще прекрасная. Как бы это даже лучше, чем Битлз. Вот потом стали Маккартни-сольники попадать. Альбом Рэм попал. Вот потом я сам пошел в студию звукозаписи, значит, и думаю, вот во всех книгах, что я читал, написано, что лучший альбом Пола Маккартни — это «Band of Duran». Как бы, ну, наверное, его стоит записать. И записываю кассету, значит, в студии звукозаписи. На одной стороне «Band of Duran», на другой стороне альбом «Hello, Face the Music». Вот. Его можно было бесконечно слушать, эту кассету, потому что еще и музыка друг на друга похожая. Вот. И она друг друга дополняла. Вот. Ну и она так-то была весьма неплохой.
0: Всем известно, что группу Electric Light Orchestra даже сам Джон Леннон называл детьми группы Beatles по мироощущению, по музыкальному творчеству. И сейчас мы послушаем песню из альбома Face the Music группы Electric Light Orchestra, 75-й год. А песня называется Evil Woman.

0: Это была группа Electric Light Orchestra, одна из тех групп, которые стали продолжателями дела группы Beatles. И сегодня мы говорим о группе Beatles, о ее последователях и обо всем, что связано с этой группой, с моим гостем, главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: И как раз вот конец школы и института, это был период, когда мы получили доступ благодаря друзьям, дружеским связям и вот такому открывающемуся миру, получили доступ к огромному количеству музыкального контента, и это все жадно слушалось, поглощалось, изучалось, и вот у меня сейчас, например, все это привело к тому, что вот семья меня иногда критикует за как бы, то, что вот я все это ставлю на полки, у меня там 3000 пластинок дома, дисков несколько тысяч, кассеты я не выбрасываю, катушки лежат, вот это там, где как раз вот сам Владимир Семенович Высоцкий. Мне просто досталась большая коллекция катушек от родителя, как я, собственно, к Высоцкому пришел. Вот, и у меня одна из мечт, вот мне 50 лет, в прошлом году исполнился, я хочу, наконец, снова у себя дома слушать катушечный магнитофон, если такая возможность будет, конечно.
0: Тут есть момент. Я тоже очень сожалею, что утратил свой катушечный магнитофон. Сейчас бы я тоже его послушал. Все бобины почему-то, ну не все, но большую часть все ушли, к сожалению, на помойку. Это очень жалко. Но место, пространство, оно вот начинает диктовать какие-то свои условия. Пространство жизни, то есть жилище, можно сказать.
2: Нет, это большой девайс, его с мобильным телефоном не сравнить. Но обязательно посмотрите фильм «Криминальное чтиво», тот момент, когда Траволта приводит домой, значит, молодую красивую Уму Турман, и как он включает катушечный магнитофон.
0: Точнее, она приводит его к себе домой, если так.
2: Это уже не важно. Детали. В этом история умалчивает. Главное, это магнитофон в этом деле.
0: Да, ну там крутой магнитофон.
2: Что они слушали?
0: Revox, по-моему, слушали они песню Нила Даймонда. Называется «Girl, you'll be a woman soon».
2: Снято было красиво.
0: Эту песню исполняет группа «Arch of a Kill».

0: Вообще говоря, о концертах. Маккартни – это хорошо, да? Ты посетил все концерты Маккартни?
1: Ну, те, до каких могут дотянуться, а так-то у Маккартни в арсенале их порядка 3000.
0: Я имею в виду, которые были у нас в отечестве.
1: На территории бывшего Советского Союза посетил все. То есть это три концерта Пола Маккартни в России. Это два в Москве, один в Питере. Дальше концерт в Киеве, 2008 год. И все. Вот их было четыре.
0: А за рубежом?
1: За рубежом был в Праге, в Париже. Вот мы недавно сегодня вспоминали, как раз когда стояли у памятника
0: Париже, Битлз. Париже, это 24-й
1: год. Вена, Ливерпуль. Мой самый лучший концерт Пола Маккартни был в Ливерпуле. В маленьком клубе, когда Маккартни перед Рождеством давал концерт, завершал свой европейский тур. Вот увидеть Маккартни, стадионного артиста в маленьком клубе, вот это было очень интересно. Краков, 2019 год. Да и все, наверное. Ну, то есть, вот я, наверное, около десятка концертов.
0: А вот все-таки про Ливерпуль. Вот, я был в Ливерпуле, но это такой... Я не скажу, что совсем уж провинциальный город, но все-таки это такая провинция, с которой даже Екатеринбург не сравнить. То есть, машин мало, людей немного, только в центре где-то. У дома Джона Леннона вообще никого не было. То есть, меня это так поразило, мы там час простояли с женой, и никого почти не встретили, кроме каких-то туристов заезжих из какой-то Аргентины, опять же, которые подъехали, посмотрели, пофотографировались и ушли. А я оттуда уйти не мог, потому что, ну, это как бы сакральное место, где Леннон провел все свое детство и юность. И вот я хочу тебя спросить про Ливерпуль. Что ты думаешь про Ливерпуль и почему, собственно, там... Конечно, это вопрос без ответа. Почему именно там появились Битлз?
1: Хороший очень вопрос. Последний альбом Пола Маккартни. В одной из песен Маккартни поет: «У нас дома из развлечений было только радио и пианино». И, наверное, это один из ответов на этот вопрос, потому что приходилось, чтобы как-то себе развлекать, играть на музыкальных инструментах. И это, может быть, было одно из закономерных явлений.
2: Заканчивая первую часть нашего разговора с Алексеем Багаевским, человеком, который, наверное, сделал самое большое интернет-комьюнити, посвященное группе «Битлз», и всему, что связано с этой группой, всем тем командам, которые так или иначе имеют отношение к великолепной четверке. Послушаем песню сэра Пола Маккартни из его последнего альбома «Dungeon Lane». Песня называется «Days We Left Behind» — «Те дни, которые мы оставили позади». Продолжение следует.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. There's a place up ahead and I'm going. AC/DC. Cheers.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».